0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 20 градусов. Днем до 26-28. Местами ближе к вечеру кратковременный дождь ожидается. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Сделать 1 сентября выходным для родителей снова предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только на поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов агентства РИА. Напомню, в Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек, 15 пострадали. Из них четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В Сызрани один человек погиб и трое пострадали при атаке беспилотников в воскресенье утром. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий, сообщили региональные власти. Прокуратура запустила горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань. Там взяли на контроль соблюдение прав пострадавших граждан. Санврачи обновили список пляжей, не рекомендованных для купания из-за плохих проб воды. Под ограничение попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре. Санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2, 4 очередей набережной, в районе загородного парка, санатория Можайский и Барбошной поляны. В Тольятти не рекомендуется купаться в районе Итальянского пляжа и Волжского замка. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Эксперты пояснили, что очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Наступившая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается плюс 12-17 градусов, в дневные до плюс 28. Сборная Англии впервые с 2018 года вышла в полуфинал чемпионата мира. Матч против Норвегии закончился в дополнительное время со счетом 2-1. В составе победителей дубль на счету Джуда Беллингема. В полуфинале сборная Англии 15 июля встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинале со счетом 3-1 обыграла Швейцарию. Во втором полуфинале 14 июля сыграют Франция и Испания. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный – 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 20.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7:12 в Самаре. Хорошего утра вам, отличного старта новой недели вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM на календаре 13 июля, понедельник. Плюс 20 сейчас за окном, днем ожидается до 26-28, местами ближе к вечеру кратковременный дождь может пройти и, возможно, гроза. Что спрогнозировали на ближайшую семидневку астрологи, послушаем на 103.6 FM в предстоящие 5 минут. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в городе на 2 балла загружено. Самое крупное скопление транспорта наблюдается на улице Аврора от Дыбенко до Гагарина. Там скорость потока не превышает 13 км в час. Потерять можно минуты 3-4.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7:17. Что за удивительное сооружение представили на выставке «Мы создаем будущее» итальянские студенты, узнаем на 103.6 FM. Через 5 минут, примерно сейчас, на радио Мегаполис, Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. К вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги. Это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы. Пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите. Наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 22 минуты, плюс 20 за окном. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Местами кратковременные дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 7.43 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка, в вашей компании Дмитрий Рожков, приветствую, отличного утра, понедельник вам желаю, на календаре 13 июля. А вышедшем на экраны именно в этот день, в 1999 году, последнем фильме культового режиссера Стэнли Кубрика, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Ресторанный ужин дома за 5 минут. В супермаркетах «Миндаль» уже готовые креветки с соусом. Всего за 799,99. Крупные, упругие королевские креветки. Уже почистили, приготовили и сложили в стильную тарелку с коктейльным соусом. Вам осталось только разморозить и наслаждаться вкусом и восторженными восхищениями своих гостей. «Миндаль». Делаем жизнь проще и вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио Мегаполис.
0: Смотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла. Самые крупные заторы на проспекте Кирова от Вольской до Физкультурной, на улице Победы от Псковской до Металлистов и на улице Аврора от Дыбенко до Гагарина.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре 7 часов 49 минут. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
4: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Самаре без 3:08 на радио Мегаполис. Далее свежий выпуск новостей, потом поговорим о погоде. А сейчас насладимся музыкой понятной без слов на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 8 часов 1 минута, плюс 22 за окном, днем до 26-28. Местами к вечеру ожидается кратковременный дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области запустили горячую линию после атаки беспилотников на Сызрань. Об этом сообщила прокуратура в своем телеграм-канале. Отмечается, что в надзорном ведомстве взяли на контроль соблюдение прав жителей Сызрани, пострадавших от атаки. Напомню, дроны, атаковавшие город, повредили промышленное предприятие, а также несколько частных и многоквартирных домов. В результате атаки один человек погиб, трое, в том числе ребенок, получили ранения. Все они были госпитализированы. 79 управляющих компаний попали в черный список в Самарской области. Об этом заявил глава госжилинспекции Георгий Степанян. В настоящий момент ГЖИ также ведет работу по сокращению миграции домов от одной управляющей компании к другой. За первые полгода зафиксировано всего 230 таких случаев. За тот же период 2024-го их было в 6 раз больше. В Самаре на месяц закроют движение на Полевой из-за газовых работ. С понедельника ограничения вводятся на участке от Самарской до улицы Садовой. На время работ, которые продлятся до 13 августа, скорректируют муниципальные автобусы. В направлении площади Революции транспорт проследует по обычным маршрутам, а при движении в обратную сторону – в обход ремонтируемого участка. Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-11 классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. В Самарской области появилось еще 3 памятника природы. Они расположены на территориях Красноармейского, Пестравского, Безенчукского и Шигонского районов. Охранный статус теперь имеют овраг Куркульный, Майтуга и оползневые террасы у села Новодевичье. Новый статус позволит защитить уникальные территории от застройки, распашки и строительства дорог. В сетевых супермаркетах Самарской области подешевели арбузы почти в 2 раза. В магазинах стоимость этой ягоды сейчас составляет около 50 рублей за килограмм, тогда как еще 2 недели назад килограмм стоил 90-100 рублей. Тренд на сезонное снижение цен актуален для всех ягод. Так, цена на черешню снизилась на треть до 400 рублей. При этом стоимость дыни остается стабильной. Цены стартуют от 120 рублей за килограмм. Российским триатлонистам вернули право выступать на турнирах Ironman. Правда, в нейтральном статусе. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации триатлона России. Ironman – это самая престижная и сложная серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона. Каждая гонка серии состоит из 3 этапов. Заплыва на 4 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180 километров и марафонского забега на 42 километра. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.12, Самара, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника, на календаре 13 июля, на улице сейчас плюс 22 градуса. Благодаря какому достижению один британский садовник попал в книгу рекордов Гиннесса, выясним на 103.6 FM в предстоящие 10 минут. Сейчас посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла из 10. Самые крупные скопления транспорта на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на проспекте Кирова от Польской до Физкультурной, на Ставропольской от Советской до проспекта Кирова, а также на улице Аврора от Южного моста до Промышленности.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 21 минута. За окном плюс 22 градуса. На 103.6 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
4: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 33 минуты, плюс 23 градуса на улице. Подробнее о погоде уже через минуту поговорим, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. 79 управляющих компаний попали в черный список в Самарской области. Об этом заявил глава госжилинспекции Георгий Степанян. В настоящий момент ГЖИ также ведет работу по сокращению миграции домов от одной управляющей компании к другой. За первые полгода зафиксировано всего 230 таких случаев. За тот же период 2024-го их было в 6 раз больше. 4 предмета будут обязательными для изучения всеми студентами в российских вузах. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков, передает агентство ТАСС. Речь идет об истории, основах российской государственности, русском языке и философии. Предстоящая рабочая неделя будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные и утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. В дневные до плюс 28 градусов. Усилие ощущения духоты на улице будет высокая влажность. Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по футболу. В 1-2 Франция сыграет с Испанией во вторник, 14 июля. Англия днем позже встретится с Аргентиной. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Без 29 в Самаре. На радио Мегаполис всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю приятнейшего утра понедельника на календаре 13 июля. Именно в этот день, в 1930 году, начался первый чемпионат мира по футболу. Об этом Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Расскажу, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. На 4 балла они загружены. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на Ставропольской от Советской улицы до проспекта Кирова, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Воронежской, на Новосадовой от проспекта Кирова до Губанова, а также на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до улицы Промышленности.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Самаре 8.46, на радио Мегаполис «Золотые хиты», на 103.6 FM. С нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент – уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Радио «Мегаполис».

В Самаре 8 часов 58 минут, на радио Мегаполис впереди новости и прогноз погоды. Сейчас послушаем музыку, понятную без слов, на 106 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, за окном плюс 23, днем до 26-28 градусов, местами ожидается кратковременный дождь. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В крупных городах России начали появляться мобильные огневые группы. Бойцов в форме на пикапах начали замечать на разных участках дорог во время угрозы атаки беспилотников. Вооружаются они обычно пулеметами или же на машину закрепляют зенитные установки. Мобильные огневые группы создаются на базе Росгвардии, подразделений вооруженных сил, либо боевого армейского резерва. В их задачу входит борьба с низколетящими дронами. Снимать и публиковать фото с такими группами запрещено. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек, 15 пострадали. Из них четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дополнительные зимние каникулы необходимо ввести для учащихся школ с 1 по 4 классы. С инициативой выступили в Общественной палате. Сейчас дополнительная неделя отдыха в феврале предусмотрена только для первоклассников. Ранее в Министерстве просвещения заявили, что в российских школах осенние, зимние и весенние каникулы должны составлять не менее 9 дней, чтобы дети могли полноценно восстановиться. При системе обучения по четвертям для учащихся 1-11 классов школам рекомендовали планировать осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, а весенние с 27 марта по 4 апреля. В России рекордно снизились продажи новых китайских автомобилей. За первое полугодие было реализовано 243 тысячи машин из Поднебесной. Это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Известия». Июнь усугубил картину. В России реализовали 45 тысяч машин, что на 5% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Почти две трети июньского объема обеспечили всего три марки – «Хавейл», «Джили» и «Чинган». Ключевой причиной снижения спроса на новые автомобили являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали больше половины респондентов. Один из лучших игроков NBA подписал многолетний контракт с Сан-Антонио. Французский центровой Виктор Вимбаньяма будет выступать за клуб ближайшие 5 лет и получит за это $250 миллиардов. У француза будет самая большая зарплата в истории Сан-Антонио. ESPN также отмечает, что Вимбаньяма мог получить больше $300 миллионов, но согласился на меньшую сумму, чтобы у Сан-Антонио была большая гибкость в подписании контрактов с другими игроками. В прошедшем сезоне Вимбаньяма вместе с Сан-Антонио дошел до финала плей-офф NBA, где команда уступила Нью-Йорк Никс. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛС» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный – 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре – плюс 23.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2024 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.10 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. На календаре понедельник, 13 июля, за окном сейчас плюс 23 градуса. На радио «Мегаполис» начинается «Невероятный вопрос». Спонсор игры АО «Синема-парк». Кинотеатр «Синема-парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис» сегодня такой. Внимание! Большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Повторю, большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. А что за качество? Как вы думаете, 25-070-21? Звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного звонившегося принимаю. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружено движение в городе. Сильнее всего на Заводском шоссе от проспекта Кирова до 22-го партсъезда, на улице Авроры и Южном мосту от Южного шоссе до Заводского, на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, на Ставропольской от Советской улицы до проспекта Кирова и на Антона Мавсенко от Карбышева до Авроры.
6: Радио «Мегаполис». Самара 103

0: 9.15, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где начался невероятный вопрос. Большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. 25-07-021, принимаю вариант ваш по этому номеру, удачи. Доброе утро, Ирина, ваш ответ, прошу.
1: Доброе утро, Дмитрий. Возможно, это интуиция.
0: Пусть будет, как возможный вариант. А ищем мы какое-то другое качество. Благодарю вас за попытку. Хорошего
1: Спасибо.
0: Дня.
1: Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, интуиция?
0: Интуиция. И вы про интуицию. Но речь совсем не о ней. Спасибо. Доброе утро. А вы что предложите?
3: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
3: Я думаю,
0: пожалуйста.
3: Что понимать полуслово, ну, как договариваюсь.
0: Интересный что? Вариант. Принимаю с удовольствием. А прячется на что другое все-таки. Спасибо. Подумаем. Другое качество. Ищем. Есть варианты. Звоните 25-07-021. Удачи. Сейчас на 103.6 FM. Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможны события, которые потребуют от вас волевых решений. Могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.

0: 9.23 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. Мы разгадываем невероятный вопрос на радио Мегаполис. Звучит он так. Большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Какое качество? 25-07-021. Звоните, предлагайте версии. Удачи. Доброе утро, слушаю вас.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю, это если вторая половина может мысли угадывать.
0: Замечательная версия, но говорим мы не об этом. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Дмитрий, доброе утро. Я думаю, доброе. Что это привычка закупаться в маркетплейсах.
0: Качество именно. Качество характера, я бы даже вот так сказал. Да, хорошо, подумаем. Спасибо. Сейчас. Доброе утро. Ваша версия?
3: Попытка номер два. Здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте.
3: Может быть, это доброта?
0: Ах, если бы. Что-то другое. Спасибо. Доброе утро. Ваш ответ?
4: Доброе утро. Может быть, педантичность?
0: Другое качество мы ищем. Спасибо. Что же еще за качество характера, как мы выяснили, может прятаться в сегодняшнем невероятном вопросе? Большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. 25-07-021. Звоните. Желаю удачи. А сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
5: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
6: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили, они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
5: Реклама.
7: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
8: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
9: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
10: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
11: Куда поедем?
10: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
11: Отлично, я за.
12: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Половина десятого в Самаре на радио «Мегаполис». Невероятный вопрос. Большинство прошлых супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито именно это качество характера. А что за качество? 25-07-021. Принимаю ваши варианты по этому номеру. Давайте послушаем их. Доброе утро. Послушаем вас.
1: Доброе утро. Может быть, подозрительность?
0: Подозрительность. Неплохо, но не могу сказать, что подбираемся мы к правильному ответу, пока все еще далеко. Спасибо за вашу попытку, отличного дня. Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро. А возможно, это чувство юмора?
0: Качество, которое у нас прячется, мне кажется, все-таки со знаком минус. Это небольшой намек. Давайте поразмышляем, спасибо. Ирина, снова здравствуйте, прошу вас.
3: Да, здравствуйте, второй раз. Упрямство. Это у нас тут это, коллегиня. Предложила упрямство, ага. Но она сказала, жадность предложила, она говорит, я жадная, говорит, была. Я говорю, нет, мне это не нравится. Она такая, упрямство, я говорю, ну вот это подходит.
0: Вы, по-моему, первый вариант предлагали интуицию, да?
3: Да.
0: Как у вас хорошая интуиция. Вы угадали правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос.
3: Ура!
0: Сделали верный выбор. Речь именно об упрямстве. Большинство опрошенных супругов отметили, что у их второй половинки очень сильно развито именно это качество. Ирина,
3: ура.
0: Умница, наконец-то победили.
3: Наша Оля идет в кино.
0: Замечательно. Ольга, поздравляю. Два билета в кинотеатре «Синема-парк» достаются именно вам.
3: А я Ирина с улицы Фрунзе, разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 утра на радио «Мегаполис» очередной невероятный вопрос. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчев.

0: Здравствуйте. В Татарстане возбудили дело из-за опрокинувшегося автобуса, следовавшего из Самары в набережные Челны. Оно расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». ДТП произошло в ночь на субботу. В момент опрокидывания в салоне находилось 46 человек, погибших нет. 9 человек госпитализировано. О наличии бензина на заправках Самары и Тольятти можно узнать онлайн. Такая функция доступна в Дубль ГИС и в приложении Сбера. Сервис анализирует обезличенные транзакции клиентов АЗС и информацию от пользователей. Скоро появятся данные о том, насколько загружены АЗС и какие виды топлива имеются в наличии. Биографический фильм о Майкле Джексоне собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Он стал первым байопиком, достигшим заветной отметки в прокате, а также наиболее прибыльным фильмом в студии Lionsgate, сообщает Variety. Картина рассказывает о пути Майкла Джексона от Jackson 5 до статуса короля поп-музыки. Первая ракетка мира Яник Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В финале 24-летний итальянец обыграл представителя Германии Александра Зверева, третью ракетку мира. Матч продолжался почти 4 часа.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре ожидается переменная облачность. В течение дня местами кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: 9.43 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Отличного вам утра понедельника на календаре, 13 июля. Что за знаковая кинопремьера состоялась именно в этот день, в 1999 году, Катя Григорьева расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Смотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 4 балла. Крупнее всего пробки на улице Авроры и Южном мосту. От Южного шоссе до Заводского, на Новосадовой от проспекта Кирова до Губанова. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: 9:57 в Самаре, на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды, а через минуту музыка, понятная без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Самаре 10 часов 2 минуты. За окном плюс 25. Днем до 26-28. Местами к вечеру кратковременный дождь. Возможно, гроза. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре пострадавший от пожара в доме, где взорвался газ, получит 2 миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Напомню, ЧП случилось месяц назад в доме номер 20 на улице 22-го партсъезда. После хлопка бытового газа вспыхнул пожар, уничтоживший 3 этажа здания. В результате происшествия пострадали 48 человек, двое погибли. Сейчас дом признан непригодным для проживания, его расселили. По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. В Тольятти летний ремонт дорог выполнен наполовину. В планах привести в нормативное состояние 13 объектов общей протяженностью 11 километров. В центральном районе завершен ремонт участка Хрещевского шоссе. В Автозаводском заканчиваются работы на Приморском бульваре на отрезке от Юбилейной до проспекта Степана Разина. На самом проспекте, а также на остальных объектах, включенных в программу ремонта, выполнено фрезерование старого покрытия и ведется укладка нового. В центральном районе до 1 сентября обновят улицу Карбышева. Россиянам рассказали, когда закончатся очереди на АЗС. По оценкам аналитиков журнала «За рулем», полное устранение проблем с топливом возможно при одновременном выполнении трех условий – завершение ремонтов на поврежденных НПЗ, снижение ажиотажного спроса и стабилизации логистики. Наиболее оптимистичный сценарий предполагает постепенное выравнивание ситуации к концу июля – началу августа. Ключевым фактором остается восстановление мощностей НПЗ. Повреждения вторичных установок требуют ремонта, который осложнен санкционными ограничениями на поставки импортного оборудования. Ремонт НПЗ может занять от нескольких недель до месяцев. До завершения этих работ рынок будет напряженным. Наиболее уязвимыми останутся регионы, зависимые от длинной логистики. Это юг, Поволжье и часть центральных областей. Там ограничения могут сохраняться дольше. Молодежь и россияне постарше стали искать работу чаще. По данным сервиса HeadHunter, за последние 4 года количество резюме зумеров увеличилось на 80%, а соискателей старше 50 на 70%. Эксперты отмечают, что работодатели стали активнее нанимать обе категории. Молодых сотрудников за 30 чаще приглашают на работу в торговлю, сферу услуг, общепит и логистику, а опытных специалистов ценят за знания и профессиональные навыки. По мнению аналитиков, такая тенденция связана с нехваткой кадров на рынке труда. «Акрон» и «Крылья Советов» уступили в контрольных матчах в минувшие выходные. Тольяттинский клуб со счетом 3-0 был разгромлен московским «Локомотивом». В свою очередь «Крылья Советов» встречались с «Рубином». Встреча, прошедшая на домашней базе казанцев, закончилась со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. В первом туре «Акрон» 25 июля примет питерский «Зенит», а самарцы в этот же день сыграют на выезде с московским «Динамо». Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». Сегодня в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 9 минут. На 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немецкий автоклуб «Адак», в котором состоит четверть Германии, посчитал реальную стоимость владения кроссоверами. Эксперты учли сервис, заправку, потерю цены при перепродаже. Главная сенсация – румынская «Дача», которую в России знают под брендом «Рено», взяла золото сразу в микро-, макро- и среднем классах. Электрический «Спринг», газовый «Дастер» и гибрид «Бикстер» по экономии обошли «Тойоту Айго Кросс», «Фольксваген Тирок» и «Тойоту RAV4». В премиум-сегменте лидирует электрический флагман Kia EV9, оставив позади Audi Q6 и Mercedes EQE. Электрокары и гибриды сейчас выгоднее больших дизелей, которые оказались в хвосте рейтинга из-за дорогого ТО. Еще один важный момент касается китайских брендов. При заманчивой цене в автосалоне они не попали в топ из-за быстрой потери стоимости на вторичке. Конечно, это сытая немецкая статистика, и в наших реалиях расходы на тот же параллельный импорт или дефицитные запчасти будут другими. Но главный тренд справедлив для любой страны. Ликвидность на вторичном рынке и цена обслуживания всегда бьют копеечные опции на витрине.
2: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио Мегаполис.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 22 минуты. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 13 июля. За окном сейчас плюс 25. Обещаю днем до 26-28. Местами кратковременный дождь может пройти. Возможно, гроза. На 103.6 FM. Катя Григорьева прямо сейчас.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор-центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре половина 11-го. За окном плюс 26 градусов. За окном плюс 25. На 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре пострадавший от пожара в доме, где взорвался газ, получит 2 миллиона рублей. Деньги выделят из резервного фонда регионального правительства. Напомню, ЧП случилось месяц назад в доме номер 20 по улице 22-го партсъезда. В Сызрани состояние госпитализированных после атаки беспилотников оценивается как среднетяжелое и удовлетворительное. Пострадавшие получают необходимую помощь, сообщили в региональном правительстве. Напомню, Сызрань была атакована накануне утром. В результате погиб один человек, пострадали трое, включая ребенка. Бензин в России с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на АИ-92 и АИ-95 выросли на 20% и 24% соответственно. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные чек-индекса. По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок. Мадонну признали рекордсменкой британских чартов. Американская поп-дива стала первой женщиной, альбомы которой покоряли вершины музыкальных хит-парадов Великобритании на протяжении 50 лет. На этот раз хит-парад возглавил 15-й альбом Мадонны, выпущенный 3 июля.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре. В течение дня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Без 15.11, Самарина, радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран, и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
0: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, плюс 25 за окном. Днем ожидается до 26-28, местами кратковременный дождь к вечеру. Возможно, гроза. На радио Мегаполис новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани состояние госпитализированных после атаки беспилотников оценивается как средне-тяжелое и удовлетворительное. Пострадавшие получают необходимую помощь, сообщили в региональном правительстве. Сызрань была атакована накануне утром. В результате погиб один человек, пострадали трое, включая ребенка. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также одно из промышленных предприятий. СКР приступил к расследованию происшествия. Ситуацию держит на контроле прокуратура. Бензин в России с начала июля подорожал почти на четверть. Медианные цены на 92-й и 95-й выросли на 20% и 24% соответственно, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные чек-индекса. Компания отмечает и большой разброс цен. У независимых АЗС бензин более чем вдвое дороже, чем на сетевых заправках. На минувшей неделе вице-премьер Александр Новак признал наличие дефицита топлива, пояснив, что НПЗ частично выходит из строя из-за атак беспилотников. Правительство ввело запрет на экспорт бензина, дистоплива и авиакеросина для всех участников рынка. По мнению экспертов, темпы роста цен снизятся, но сами цены на фоне стабильно высокого спроса в ближайшие недели не упадут. В налоговой напомнили о сроке уплаты НДФЛ за 2025 год. Он истекает 15 июля. Уже с предстоящего четверга на сумму задолженности начнут начисляться пени. Обязанность уплаты НДФЛ распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а кроме того на граждан, которые в 2025-м получили доход от продажи имущества или сдавали недвижимость аренду и выиграли в лотерею до 15 тысяч рублей. Оплатить НДФЛ можно дистанционно через личный кабинет налогоплательщика. На наступившей рабочей неделе в Самарской области к жаре присоединятся гроза, штормовой ветер и дожди. Столбики и термометров при этом будут подниматься до плюс 28. Дожди будут идти каждый день. Высокие температуры и влажность будут способствовать усилению ощущения духоты на улице. В России вновь предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. На этот раз с инициативой выступил академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает агентство РИА. По его словам, сегодня в 40 многие создают семьи, поэтому возраст молодежи является динамической величиной. Сейчас в России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Каждый четвертый россиянин считает, что старость начинается после 70 лет, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ. Опрос также показал, что с возрастом люди все дальше отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще связывают старость не столько с конкретным возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением физической активности, потерей самостоятельности и одиночеством. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛС» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами может пройти кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный, южный – 5-10 метров в секунду. Температура днем – плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

Лана Дель Рей на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Удачного вам легкого понедельника на календаре 13 июля. Предстоящие 15 минут на 103.6 FM только музыка. Прямо сейчас Бен Делей. I never felt so right.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Хулио Иглесиас и Долли Партон на радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре половина 12-го, в продолжение часа на 103.6 FM. Снова музыка без перерывов на протяжении 15 минут. Услышим скоро уже проект «Клан Карусель» «Райд». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В России предложили увеличить возраст молодежи до 40 лет. С инициативой выступил академик РАН Геннадий Онищенко, сообщает агентство РИА. По его словам, сегодня человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности. В России молодежью официально считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет. На наступившей рабочей неделе в Самарской области к жаре присоединятся гроза, штормовой ветер и дожди. Столбики термометров при этом будут подниматься до плюс 28. Осадки будут идти каждый день. Высокие температуры и влажность будут способствовать усиливанию ощущения духоты на улице. В Самаре запретили движение по улице Полевой. Ограничения вводятся сегодня в связи с работами, проводимыми Средневолжской газовой компанией. Они продлятся месяц. В налоговой напомнили о сроке уплаты НДФЛ за 2025 год. Он истекает 15 июля. Обязанность распространяется на индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов, а кроме того, граждан, которые в 2025 получили доход от продажи имущества или сдавали недвижимость в аренду.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре ожидается переменная облачность в течение дня, местами кратковременный дождь. Есть вероятность грозы, ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Проект «Молоко» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Келли Кларксон «Because of You», «Kiss Me» от группы «Sixpence None the Richer», а также Эрос Рамазотти буквально через минуту на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 12 часов 2 минуты, за окном плюс 26. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Сделать 1 сентября выходным для родителей снова предложили в Госдуме. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. Четыре аргумента в пользу выходного депутаты указывают не только на поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов агентства РИА. Напомню, в Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о ДТП с самарским пригородным автобусом. Авария произошла в ночь на субботу на территории Татарстана. Автобус, выполнявший рейс Самара-Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. В салоне находилось 46 человек, 15 пострадали. Из них четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Санврачи обновили список пляжей, не рекомендованных для купания из-за плохих проб воды. Под ограничение попали 11 локаций, большая часть которых расположена в Самаре. Санврачи рекомендуют воздержаться от купания в районах 1, 2, 4 очередей набережной, в районе загородного парка, санатория Можайский и Барбошной поляны. В Тольятти не рекомендуется купаться в районе Итальянского пляжа и Волжского замка. Длинные очереди на заправках могут стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщили ТАСС в Департаменте коммуникации Федерации независимых профсоюзов. Эксперты пояснили, что очереди на заправках, как и отмененные рейсы общественного транспорта, а также срочное обращение к врачу, относятся к экстренным и форс-мажорным обстоятельствам. Наступившая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой, но теплой. Синоптики прогнозируют дожди, ливни, грозы с градом и усилением ветра до 20 метров в секунду. А в ночные утренние часы местами не исключаются туманы. Температурный фон при этом будет умеренно теплым. В ночные часы ожидается плюс 12-17 градусов, дневные до плюс 28. Суд в Москве не планирует возобновлять процесс по делу блогера из Тольятти Валерии Чкалиной, известной как Лерчик. Об этом газете «Коммерсант» рассказал ее адвокат. В ноябре суд только рассмотрит ходатайство защиты об изменении места жительства Лерчик в связи с тем, что заканчивается срок аренды жилья. Лерчик обвиняют в выводе из России более четверти миллиарда рублей, полученных от фитнес-марафона «Идеальное тело», напоминает газета. Процесс приостановили, поскольку у Чкалиной обнаружили онкологию. Монополия интернет-провайдеров в многоквартирных домах попала под запрет. Госдума одобрила закон, который вводит штрафы для управляющих компаний и застройщиков, если они не пускают в дом поставщиков услуг связи, кроме своих. Максимальный размер штрафа – до 1 000 000 рублей. Как пишет российская газета, закон заработает сразу после его одобрения сенаторами и президентом. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 14 июля во вторник облачно с прояснением будет в Самаре. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду. При грозе порывистая температура воздуха нынешней ночью до плюс 17. Завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного продолжения дня. Сегодня понедельник, 13 июля. О 10 интересных фактах о рыбе, которую называют морской щукой. Анна Романова расскажет в предстоящие 5 минут на 103.6 FM, а немного раньше Daft Punk и Pharrell Williams на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
2: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
2: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Daft Punk и Pharrell Williams на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди у нас Юлия Савичева. Высоко. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Сэм Браун на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM 15 минут музыки нон-стоп. Падей Мурат Салман на очереди. Time Flies, а сейчас на радио «Мегаполис». Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. До этого издание Euractiv сообщило, что ограничения в рамках очередного пакета могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось ранее. Между странами возникли разногласия вокруг запрета на выдачу виз российским военнослужащим, ограничений на экспорт СПГ и потолка цен на российскую нефть. Волга в Самарской области прогрелась до плюс 25,5 градусов. Самая теплая вода оказалась у Тольятти. У Самары же температура Волги составила 22,5 градуса. Ранее синоптики предупредили, что на этой неделе к жаре добавятся дожди, грозы и порывистый ветер. Жителей попросили отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми. О наличии бензина на заправках Самары и Тольятти можно узнать онлайн. Такая функция доступна в Дубльгиз и в приложении Сбера. Сервис анализирует и безличные транзакции клиентов АЗС и информацию от пользователей. Скоро появятся данные о том, насколько загружены заправки и какие виды топлива имеются в наличии. В России упростят допуск к массовому спорту и сдаче ГТО. С 1 сентября соотечественникам с первой и второй группами здоровья больше не потребуется получать отдельное медицинское заключение. Для допуска будет достаточно результатов диспансеризации или профилактического медосмотра.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, во вторник, 14 июля. Облачно, с прояснениями, будет в Самаре, кратковременный дождь и местами гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду. При грозе порывистые, температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Розана, Радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции Радио Мегаполис. Услышим Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, Savage Garden, а также Forever Young от Alphaville.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
3: Дом у «Космопорта-2» сдан!
4: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
3: Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас.
4: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: 63.ru.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4222. Сайт lordifissamara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Санрайз Авеню в золотой коллекции Радио Мегаполис. Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра и потом пятерка лучших песен о любви. В том числе услышим новый хит группы «Танцы минус». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы послушаем музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Медведь».

0: В Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Первый запуск новой российской ракетоносителя «Союз-5», который ставился в апреле, признан успешным. Об этом в интервью РБК заявил замглавы Роскосмоса Дмитрий Баранов. Он отметил, что испытания прошли без серьезных проблем, а подробный анализ полета еще впереди. Второй запуск «Союза-5» запланирован на вторую половину 2027 года, а третий — на 2028. Сейчас идет производство следующей ракетоносителя. Основными заказчиками станут коммерческие компании. «Союз-5», по словам ее главного конструктора Дмитрия Баранова, почти полностью новая ракета. Имеет модернизированный двигатель, современную электронику и датчики, а корпус сделан из уникального российского сплава. Иностранные комплектующие в ней исключены. По расчетам разработчиков, «Союз-5» почти в полтора раза дешевле по стоимости запуска 1 килограмма груза на низкую орбиту, чем «Союз-2». Это должно повысить конкурентоспособность России на мировом рынке запусков. Дмитрий Баранов отметил, что «Союз-5» создан с возможностью для пилотируемых программ, но пока нет соответствующего космического корабля, который мог бы летать на этой ракете. «Самаре» на месяц закроет движение на полевой из-за газовых работ. Сегодня ограничения вводятся на участке от Самарской до Садовой. На время работ, которые продлятся до 13 августа, скорректируют муниципальные автобусы. В направлении площади Революции транспорт проследует по обычным маршрутам, а при движении в обратную сторону – в обход ремонтируемого участка. Самарская область заняла 6-е место в стране по числу ДТП. За первые 6 месяцев текущего года в регионе произошло 1500 аварий, почти на 3% меньше, чем годом ранее. По данным ГИБДД, в топ-10 регионов по ДТП с пьяными водителями Самарская область не входит. А вот по числу аварий с детьми пассажирами – 82 случая с начала года – Самарская область на 6-й строчке. С начала года из губернии выдворили 570 нелегальных мигрантов, сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. На минувшей неделе до пункта пропуска через госграницу припроводили 14 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. На ближайшие 5 лет въезд на территорию России для них будет закрыт. Волга прогрелась до плюс 25,5 градусов. Самая теплая вода оказалась в Тольятти. У Самары же температура Волги составила 22,5 градуса. Жителей попросили отдыхать только на официальных пляжах и особенно внимательно следить за детьми. На этой неделе к жаре добавятся дожди, грозы, порывистый ветер. В ночные утренние часы ожидаются туманы. 30 сотрудников самарских компаний хотя бы раз угрожали работодателю увольнением, чтобы добиться пересмотра зарплаты или условий труда. Мужчины прибегают к такому приему чаще женщин, 30% против 20%, сообщает сервис Superjob. Отмечается, что сами компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться. Каждый 10-й наниматель сразу выполняет требования работников. Еще 70% обсуждают компромиссные варианты. Из тех, кто угрожал увольнением, 55% добились желаемого. Причем женщины достигают цели чаще мужчин. Доллар на сегодня 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей и 67 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 14 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».
0: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем –

0: Get Snap.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
6: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль». Пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло». Всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Во вторник днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

Главное, да, прошел контакт, Артема.

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 14 июля во вторник в нашем городе будет облачно. С прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ближайшей ночью. Завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Медведь».

0: радио «Мегаполис».
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь.

0: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: Ты меня на рассвете разбудишь.

0: 8-373-2010.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 14 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
4: Анимация, квизы и ростовые куклы.
3: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
3: Праздник для всей семьи.
4: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Италия – это солнце, эстетика и совершенный вкус. Принесите частичку Средиземноморья в свой дом из супермаркета «Миндаль». Оливковое масло «Филиппо Берио» «Экстра Вёрджин» всего 499,99 за 500 миллилитров. Натуральное, ароматное, безупречное. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: mobilereklama.ru. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Во вторник днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 14 июля во вторник в нашем городе будет облачно. С прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ближайшей ночью. Завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.
1: Зачем топтать мою любовь?

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Всегда хорошая музыка на радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Во вторник днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений. Еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Во вторник, 14 июля, в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.

0: Мара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
1: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Ка-чинг! Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Во вторник днем в Самаре плюс 22-24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 14 июля во вторник в нашем городе будет облачно. С прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. До плюс 17 градусов ближайшей ночью. Завтра днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом – молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуда много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Завтра, 14 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Ветер неустойчивый, до 5 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 17 градусов. Во вторник днем в Самаре плюс 22-24.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 8-373-2010.
1: Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
0: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
0: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 14 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшими местами умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Настоящая гастрономическая роскошь, доступная каждому. Во всех супермаркетах «Миндаль» пикантный нежный сыр «Рокфор» с благородной голубой плесенью от «Боттичелло» всего 699,99. За целый килограмм. Идеальная пара к вашему вечеру. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Став

0: Центр. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
1: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджеи и пенные вечеринки.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
1: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 14 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
1: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 14 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшими местами умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный, при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной «Лянчии». Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт Neue Klasse, дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M – это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».
1: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 14 июля, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный при грозе с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на вторник составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов тепла.
4: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис». Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Сбросьте все лишнее. Во всех супермаркетах «Миндаль» знаменитый витаминный коктейль от диетолога Синтии Сас. Вода «Саси Детокс». Ваша личная кнопка перезагрузка. 0,93 литра всего за 79,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Реклама спонсора.
3: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: девочки смеются.
1: Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

пожаловать на 103,6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

разродилась звезда ливнем, порвала на ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью. Зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.